скакан. Мутам пеби пак е галусли денка, ту ильта век зруица варете. Есту си најшуну джирапоса, шадва у цирарчен кандипе. Шуна волкан грацерим кохтин, дунче мотец ред джирапосин.